По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.
0: Наше радио. Барановичи FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: places.
1: И спустя много лет наша жизнь.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
2: Баранническому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжовщик, столяр-дворник, телефон 63-89-36.
3: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. В Беларуси сформируют мобильные группы для оперативного решения вопросов уборочной кампании. Барановичи получат новую 52-метровую автолестницу МЧС. Об этом и другом подробнее. В Беларуси сформируют мобильные рабочие группы для выявления в регионах факторов, сдерживающих уборку, сообщает пресс-служба правительства. Уточняется, что премьер-министр провел совещание с руководством Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля и других ответственных ведомств. Встреча состоялась во исполнение поручений главы государства, данных 21 июля на селекторном совещании по вопросам уборки урожая. Главная задача специальных мобильных рабочих групп – выезжать в регионы для выявления факторов, которые сдерживают темпы уборочной кампании в 2026 году. В фокусе внимания – техническое состояние сельхозмашин и скорость их ремонта, укомплектованность механизаторами, бесперебойные поставки топлива, а также трудовая и производственная дисциплина. Мобильные группы приступят к выполнению поставленной правительством задачи уже к концу этой недели. На Брещине в нынешней пятилетке планируют перевести на пеллеты 40 котельных. Из них 15 запустят к началу грядущего осенне-зимнего периода. В Столинском, Лунинецком, Пинском, Малорицком, Брестском, Жабинковском, Кобринском, Ивановском районах. Об этом сообщили в областном предприятии управления ЖКХ. На сегодня в системе жилищно-коммунального хозяйства региона эксплуатируется 37 котельных на спрессованных гранулах. В первой половине 2026 года было использовано порядка 2800 тонн такого топлива, еще 1300 тонн другими организациями. Глава государства нацеливает на планомерный переход на использование древесной щепы для нужд теплоснабжения. Их поставщики – лесохозяйственные предприятия. Растет спрос на пеллеты и у населения, отметили в управлении ЖКХ. Продолжаем выпуск. Города Брестской области активно развиваются, и спасатели должны быть готовы к эвакуации людей с высотных зданий. Именно поэтому крупные населенные пункты региона необходимо обеспечить 52-метровыми автолестницами. В скором времени такая техника поступит в Барановичи, рассказал начальник областного управления МЧС Валерий Рудольф. Говоря о новой инфраструктуре, руководитель сообщил, что в данный момент идет разработка проектно-сметной документации для строительства пожарного депо в микрорайоне Боровки. Планируется, что возведение начнется в 2027 году. По программе специализированный объект будет с количеством до 30 человек и минимум 2-3 единицами боевых расчетов непосредственно на выезд, добавил Валерий Рудольф. В Барановичском районе за первое полугодие зарегистрировано 47 рождений. Из них 25 девочек и 22 мальчика. В лидерах по числу младенцев 3 сельисполкома – Новомышский, Жемчужнинский и Городищенский. Об этом рассказала начальник отдела ЗАГС райисполкома Лариса Булыга. По ее словам, 11 семей осчастливил первенец, 17 мам и пап дождались второго. Количество многодетных продолжает расти. Так, 12 супружеских пар обогатились третьим ребенком, 4 встретили четвертого. Интересно, что в двух семьях появился шестой малыш, в одной – седьмой. Средний возраст матерей от 24 до 30 лет. В топ популярных имен попали Анна, Ева, Ксения, Матвей и Михаил. Некоторые родители проявили оригинальность в выборе. Аглая, Богдана, Мия, Марьяна, Мирон, Леонардо. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
0: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности в 7 карат. Только по телефону +7 529 689 77 78.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
1: Все

0: Реклама.
1: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар, заработная плата высокая, возможно обучение, телефон А1, код 44-795-52-44.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
6: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
7: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
8: Находиться в дороге мне по душе.
5: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в КГБ и заявил об усилении роли госсекретариата Совбеза. Радио Барановича FM удостоено диплома первой степени в областном конкурсе. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в структуре Комитета госбезопасности. Принимая доклад по вопросам обороны нашей страны, белорусский лидер сделал особый акцент на усилении координирующей роли государственного секретариата Совета безопасности и лично госсекретаря в плане воздействия влияния на КГБ. Как отметил президент, это будет касаться не всех вопросов, а только организационных моментов или где надо что-то обсудить. В Брестской области началась активная подготовка к новому учебному году, сообщили в Управлении торговли и услуг Брестского облсполкома. Сезон расширенной продажи товаров для школьников продлится до середины октября. В магазинах региона уже развернуты школьные отделы, в которых представлен широкий ассортимент одежды, обуви, канцелярских товаров и рюкзаков. В период с июля по сентябрь торговые организации проводят различные акции со скидками от 5 до 30%. Основными поставщиками школьной одежды, обуви и трикотажа выступают более 20 белорусских предприятий. Для каждой возрастной группы доступно от 5 до 40 моделей, отметили в облсполкоме. Торговля организована в секциях крупных универмагов, фирменных магазинах производителей, а также на дополнительных выездных точках. Школьные базары в Барановичах пройдут 14, 15, 21 и 22 августа. Для многодетных семей, а также социально уязвимых категорий граждан предусмотрены скидки при покупке школьных товаров. А малообеспеченным дополнительно оказывается государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячных и единовременных пособий. Продолжаем выпуск. В Брестском областном управлении МЧС накануне профессионального праздника Дня пожарной службы чествовали тех, кто помогает сделать жизнь безопаснее. В областном конкурсе на лучшее освещение деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь диплома первой степени в номинации «Проект» удостоена редакция радио «Барановичи ФМ». Награды победителям и лауреатам конкурса вручил начальник областного управления МЧС. Валерий Рудольф поблагодарил представителей СМИ за совместную работу, активность, ответственность и оперативность. По традиции состоялась пресс-конференция, приуроченная ко Дню пожарной службы Республики Беларусь. При назначении трудовой пенсии по возрасту требования к страховому стажу снижены для нескольких категорий населения, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Так, 5 лет достаточно для матерей, родивших и воспитавших 4 и более детей до 8 лет, а также инвалидам с детства и родителям детей-инвалидов, инвалидов с детства, воспитывавшим их не менее 8 лет в период до совершеннолетия. В свою очередь, страховой стаж в 10 лет необходим гражданам с общим стажем не менее 40 лет у мужчин, 35 лет у женщин, а также проходившим военную службу, службу в военизированных организациях не менее 10 лет и не имеющим права на военную пенсию при общем стаже для мужчин 25 лет, женщин 20 лет. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7 карат. Кабаи или по телефону +7 529 689 77 78.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033 660 28 28.

0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
1: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможное обучение. Телефон 450957.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Многогранная созидательная деятельность на посту президента заслуживает величайшего уважения. А успехи в проведении эффективных реформ, модернизации экономики и повышении авторитета на мировой арене – закономерный результат самоотверженного служения Отечеству, говорится в послании. Белорусский лидер отметил, что высоко ценит сложившиеся дружеские отношения с Шавкатом Мирзиёевым. Недавние переговоры подтвердили обоюдную заинтересованность Минска и Ташкента в расширении стратегического партнерства. Согласованные принципиально новые подходы к совместной работе и подписанная дорожная карта сотрудничества на 2026-2030 годы будут способствовать достижению главной амбициозной цели – доведению товарооборота до 2 миллиардов долларов, подчеркнул Александр Лукашенко. В Беларуси упростили процесс официального трудоустройства студентов во время учебы. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты. По информации ведомства, изменения внесены в квалификационные характеристики единого справочника должностей служащих согласно постановлению ведомства. Это позволит принимать на работу старшекурсников вузов по ряду востребованных должностей. Всего изменения коснулись 40 квалификационных характеристик. В частности, должности служащих для всех видов деятельности – бухгалтер, инженер, программист, юрисконсульт, экономист, документовед, инспектор по кадрам, специалист по закупкам, переводчик, тестировщик ПО, а также администратор сетей. В списке также сферы машиностроения и металлообработки, геодезии и картографии. Молодые пары Барановичского района охотно регистрируют союзы. 19 с начала 2026-го, рассказала начальник отдела ЗАГС райисполкома Лариса Булыга. За 6 месяцев отношения узаконили 62 пары. К слову, в 2025-м было 51. Новый торжественный зал бракосочетаний принял влюбленные сердца 12 раз. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 17 лет. Самым зрелым жениху 59 лет. Невесте 55. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 14-16 градусов, в течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: на Вичи ФМ.
1: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
0: Баранович ФМ.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Более 20 лет охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал указ об изменении поставок плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд. Баранович на первом месте в рейтинге социально-экономического развития за 6 месяцев 2026 года. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко подписал указ об изменении поставок плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Документ предусматривает включение в перечень товаров, закладываемых в рамках госзаказа, огурцов длинноплодных и среднеплодных, а также томатов красных, кроме вишневидных и кистей. Межсезонный период на огурцы устанавливается с 1 ноября по 31 марта, на томаты с 1 ноября по 30 апреля включительно. Решение направлено на гарантированное обеспечение внутреннего рынка продовольствием. В Брестском облсполкоме подвели итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета области за первое полугодие. Как отметил заместитель губернатора Михаил Баценко, общий объем всех товаров и услуг, произведенных в регионе, увеличился на 3,4% по сравнению с 2025. Рост наблюдается по основным направлениям – сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля. По-прежнему в приоритетах здравоохранение, цифровизация управления инфраструктурой, структурой, проекты по роботизации производства и модернизации предприятий. Экономическим лидером области среди городов стали Барановичи, обогнав Брест и Пинск. Наш город показал лучшие результаты по выполнению ключевых показателей за 6 месяцев 2026-го. Кроме того, в рамках заседания глава первого региона Петр Пархомчик обозначил ключевую задачу для всех аграриев и руководителей районов – максимальная мобилизация сил и ресурсов для проведения уборочной кампании. Это не просто внутреннее управленческое решение, а четкое бескомпромиссное требование президента Беларуси, подытожил председатель облсполкома. Продолжаем выпуск. В Барановичах за период с 17 по 23 июля свои первые в жизни документы, свидетельство о рождении, получили 18 младенцев. На этот раз гендерная ничья – 9 мальчиков и 9 девочек, сообщила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович. По-прежнему в лидерах первенцы, их 8. Вторые дети сделали счастливее 6 семей. Одна супружеская пара приобрела статус многодетной, и еще одна теперь воспитывает 5. В 2 семьях появился 4-й малыш. Топ популярных имен составили Василиса, Вера, Арсений и Максим. В число редких попали Екатерина, Марианна, Роман, Кирилл, Владислав. Одной малышке дали древнеримское имя Эмилия, что в переводе с латинского означает «старательная, усердная». Очередной всплеск активности клещей ожидается к концу лета. Это связано с появлением нового поколения нимф, сообщили в Минздраве. Специалисты пояснили, что молодая особь достигает длину всего 1 мм, поэтому их крайне сложно заметить на теле. К слову, они не уступают взрослым по способности переносить инфекции. В условиях сохраняющегося риска рекомендуется следовать простым, но эффективным правилам защиты. Во-первых, носить закрытую одежду светлых тонов. Во-вторых, лучше избегать прогулок среди густой травы и кустарников, а передвигаться исключительно по оборудованным тропам. В-третьих, можно использовать репелленты. Наконец, важно проводить самые взаимосмотры, а также проверять домашних питомцев сразу после возвращения из мест возможного обитания паукообразных. Если клещ присосался, его нужно правильно удалить. С этим помогут в любом медицинском учреждении. Место укуса обрабатывается спиртовым антисептиком. После стоит незамедлительно посетить инфекциониста или участкового терапевта, который назначит профилактическое лечение.

0: направления. За информацией обращаться по адресу Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 4 и 5. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный. 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 14-16 градусов. В течение дня 17-20 со знаком «плюс».

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 14-17. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый день, друзья! Эфирное время 11:10. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Ну что ж, есть один интересный вопрос. Почему слово «пятница» почти всегда вызывает улыбку? Попробуйте прямо сейчас представить любой день недели. Понедельник, вторник, среда, четверг, а теперь пятница. Но согласитесь, настроение меняется само собой. Причем ученые говорят, что дело вовсе не в самих выходных. Наш мозг получает удовольствие заранее. Психологи называют это радостью ожидания. Когда впереди нас ждет что-то приятное, организм начинает вырабатывать дофамин, вещество, которое отвечает за чувство предвкушения. Именно поэтому пятничным утром мы можем чувствовать себя бодрее, чем во вторник, даже если легли спать в одно и то же время. Мы уже строим планы на выходные. Кто-то думает о поездке на дачу, кто-то представляет вечернюю прогулку, кто-то мечтает наконец-то выспаться. И оказывается, счастье начинается еще до того, как наступили выходные. Поэтому сегодня предлагаю наслаждаться не только грядущим вечером пятницы, но и самим ожиданием. Иногда предвкушение бывает почти таким же приятным, как и событие. Ну а на трек-листе Дэвид Гетта «Вперед в эту пятницу».

0: всюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для їх самое лепшее. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
1: Реклама.
2: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
3: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
4: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
5: Срок проведения акции по диалистике 2006. Подробности 7 карат. Или по телефону +7 529 687 77.
6: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
7: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Ну и продолжаем говорить про долгожданный отдых. Ученые выяснили, отдыхать тоже нужно правильно. Есть мнение, что лучший отдых – это просто ничего не делать. Но современные психологи с этим готовы поспорить. Они выделяют несколько видов отдыха. Первый – это физический. Конечно же, сон, возможность полежать, расслабиться и дать телу восстановиться. А второй – это эмоциональный. Когда можно хотя бы ненадолго перестать думать о работе, дедлайнах и бесконечных уведомлениях. Ну и третий – это творческий. Музыка, рисование, фотография, прогулка по красивым местам – все, что вдохновляет вас. И есть еще социальный отдых. Иногда человеку очень нужны друзья, разговоры и смех. А иногда наоборот, счастье – это несколько часов тишины. И вот что интересно, если всю неделю человек много общался, то шумная вечеринка может вовсе не восстановить силы. А если работал один, то именно встреча с близкими подарит ощущение отдыха. Получается, идеальные выходные у каждого свои. Поэтому не стоит переживать, если ваши планы совсем не похожи на чужие. Главное, чтобы к понедельнику вы почувствовали себя немного счастливее и немного энергичнее. Ну а также напоминаю, что у нас работает смс-портал. Пишите нам на короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Передавайте привет и поздравляйте друзей с праздниками, да и просто делитесь хорошими новостями или своими планами на эти выходные. Ну а мы продолжаем эфир хорошей музыкой на трек-листе «Marshmallow».

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Главные договоренности на внешнем векторе на личном контроле президента. Школы Барановичского региона в числе победителей областного конкурса на лучший миротворческий проект. Об этом и другом подробнее. Главные договоренности на внешнем векторе на личном контроле Александра Лукашенко. Сегодня во Дворце независимости рассмотрят пути ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам Беларуси с зарубежными странами. География широкая. Китай, Африка, Ближний Восток, Азия. Что тормозит выполнение договоренностей и какой импульс необходимо придать в центре внимания президента? В Беларуси планируют увеличить долю продаж отечественных товаров, проинформировали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Разработан соответствующий комплекс мер. В него входит ряд направлений, которые касаются таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. В первую очередь они направлены на сдерживание импорта из недружественных стран. Также разработан ряд документов, которые координируют государственные закупки отечественных товаров, сырья и материалов. Итоги областного конкурса «Лучший миротворческий проект. Школы мира» в 2025-2026 учебном году подвели в первом регионе. Главная тема проекта – «Мир начинается с женщины». Организатором выступило Брестское областное отделение общественного объединения «Белорусский фонд мира» при поддержке управления по образованию облсполкома. Право лучших оспаривали 36 учебных заведений, создавая тематические креативные видеоролики. 7 победных и призовых мест завоевали школы мира Барановичского региона. Победителем в номинации «Успешный руководитель» признана средняя школа номер 1 имени Грицевца. Лучшим назван видеоматериал на тему «Материнская слава» средней школы номер 13. Второе место присуждено Дворцу детского творчества. Серебряными призерами в различных номинациях стали средняя школа номер 10 Барановичей и Севрюковская средняя школа. Бронза у Городищенской средней школы имени Скипора и Почаповской средней школы. Продолжаем выпуск. Сотрудники отделения ГАИ Барановичского РОВД совместно с работниками дистанции пути Барановичского отделения Белорусской железной дороги провели отработку железнодорожного переезда вблизи агрогородка Русино. Водителям напомнили основные правила и вручили тематические листовки. Старший госавтоинспектор отделения ГАИ Барановичского РОВД Игорь Гордейко обратил внимание на то, что при подъезде к переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося поезда и руководствоваться указаниями дежурного по железнодорожному переезду, требованиями светофоров, дорожных знаков, положением шлагбаума и звуковым сигналом. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможны осадки. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 14-17. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи FM. Пятница на календаре, это значит впереди выходные, и многие из нас уже планируют свой отдых и улыбаются этому дню и предстоящим выходным. Да, сегодня в дневном эфире говорим про отдых, как его планировать, как правильно отдыхать. Но сейчас время гороскопа, и гороскопу мы также задали вопрос, как отдыхать знаком зодиака. Давайте посмотрим, что же он нам посоветует. Овны. Оставьте рабочие вопросы до понедельника. Вы заслужили вечер без мыслей о делах. И это абсолютно правильно. Тельцы. Лучший отдых для вас – это вкусная еда, хорошая компания и неспешный разговор. Ну а почему бы и нет? Очень даже звучит классно. Близнецы. Соглашайтесь на спонтанное предложение. Именно они сделают эти выходные особенными. Поэтому, да, близнецы, ловите все предложения, особенно спонтанные. Раки, проведите время с семьей. Иногда домашний вечер оказывается ценнее дальнего путешествия. Да, все самое ценное внутри нас. Львы, добавьте в выходные немного движения. Прогулка, велосипед или танцы подарят вам заряд энергии. Активный отдых – это, кстати, очень даже важно. Не лежать у телевизора, хотя это тоже иногда нужно. А вот, ну, в активности не просто так же нам говорят, что активность рождает активность. А вот если ты лежишь, отдыхаешь, и кажется, что ты отдохнул, но нету, этот отдых к активности вас не приведет. Вот такой замкнутый круг. Хорошо, идем дальше. Девы, попробуйте хотя бы один день ничего не планировать поминутно. Ох, как же это приятно, когда день идет вот своим чередом, все случается так, как оно случается. Девы, просто позвольте этому быть. Весы. Порадуйте себя чем-нибудь красивым. Например, закатом, цветами или новым маршрутом прогулки. Скорпионы. Устройте цифровой детокс хотя бы на час. Мир за это время точно не перевернется. Цифровой детокс – это то, что нужно всем нам в современном мире, но это так сложно. Поэтому, ну, давайте начинать с малого, да, и наращивать все постепенно. Часик сегодня, полтора часика.

вопросом поразмышлять, но мало размышлять, нужно еще и сделать. И рыбки, проведите вечер там, где вам по-настоящему спокойно. Но это звучит действительно хорошо. У каждого есть то место, где хорошо, спокойно, и как важно периодически именно в то место и в то состояние возвращаться. Ну а вообще, друзья, пусть грядущие выходные станут именно такими, после которых в понедельник захочется улыбнуться. Ну а пока давайте уже прямо сейчас улыбаться и слушать хорошую музыку. Музыку.

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Реклама. Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Приближаемся к полудню, друзья, на часах без 5:12. И это значит, что мы двигаемся только вперед и остаемся на одной волне с Барановичи FM. Впереди у нас с вами еще очень много интересного. Например, в начале следующего часа расскажу вам о том, чем же интересна дата 24 июля, какие праздники сегодня отмечаются. И, кстати, небольшой спойлер, праздников много, и они такие очень интересные. Есть о чем задуматься. А также сегодня мы с вами говорим в дневном эфире про отдых. И знаете, есть такой вопрос, почему же мы планируем дела и рабочие вопросы, а отдых чаще всего нет? Конечно, мы планируем какие-то глобальные поездки, путешествия, но вообще вот грядут две штуки выходных, да? И чаще всего на них конкретных планов у нас нет. Почему так происходит, об этом мы с вами тоже поговорим. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне, не забывайте позволять себе иногда отдыхать. Ну а сегодня все же пятница, последний рабочий день на этой неделе. Поэтому ударно потрудимся, чтобы ударно отдохнуть.

0: и ноль. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможны осадки. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов, вечером 14-17. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Минута. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газон

0: или по телефону 33-284-66-66. Водоочники. Техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Баранович FM. 24 июля на календаре, 12:13 на студийных, и мы продолжаем. Прямо сейчас давайте познакомимся с праздниками этого дня. Они сегодня интересные. Поехали! Итак, Международный день заботы о себе. Праздник придумали в 2011 году, а дату выбрали не случайно. Только вдумайтесь, 24.07, и оно как будто бы намекает, что заботиться о себе нужно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Логика, конечно же, железная. Если не подзарядит собственную батарейку, то никакие другие праздники попросту даже не в радости не нужны нам. Так что официальное разрешение полежать, погулять или блаженно ничего не делать у вас уже на руках, можно смело ссылаться на календарь, либо же заняться собой, что тоже немаловажно. Двигаемся дальше. Также сегодня отмечается День флориста. Букет – это тоже забота о себе, просто в вазе. Поэтому сегодня мы поздравляем людей, которые не просто составляют букеты. Они, благодаря цветам, они рассказывают целые большие истории, помогают нам сказать спасибо или извиниться. В общем, благодаря флористам наши слова обретают красивые цветочные оттенки. Ну и идем дальше. Также сегодня отмечается день рождения растворимого кофе. 24 июля 1938 года швейцарская компания выпустила первую партию вот такого нового напитка. Над рецептом бился химик Макс Моргенталер, или Моргенталер, не знаю я его, и он искал способ сохранить вкус и аромат зерен в порошке, который оживает от кипятка. Растворимый кофе пытались сделать еще и раньше, еще в начале 1900-х. Например, японский химик Сатори Като показал свой вариант в Чикаго еще в 1901 году. Но тот напиток по вкусу, конечно, очень сильно проигрывал напитку 1938 года. Вот так-то. Если вы любите растворимый кофе, сегодня обязательно заварите себе чашечку ароматного растворимого кофе и насладитесь этим праздником. Также сегодня отмечается, так философски красиво звучит, День забвения. Праздник для тех, кто хочет на денек отпустить все лишнее, старые обиды, неловкие воспоминания и даже пароль от своей почты, который все равно не помните. История у этого Дня забвения туманная, что, согласитесь, для такого праздника даже уместно. Главное не перестараться и не забыть заодно, зачем вы пришли на кухню и где оставили ключи. Вот так-то, да. Забвение только очень разумно. И еще один праздник – День заглядывания в будущее. А этот небольшой бонус к нашему списку. Некоторые календари ставят на 24 июля еще и День заглядывания в будущее. Получается изящная пара. С Днем забвения одно прошлое отпускаем, в другое будущее заглядываем. Идеальная симметрия. С утра все забыли, к вечеру строим планы. И, кстати, гадать на кофейной гуще сегодня особенно тематически разрешается. Вот такие праздники этого дня. Ну что, друзья, завариваем кофеек, забываем все плохое и только вперед заглядываем в светлое будущее.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. С праздниками этого дня мы уже познакомились и, возможно, даже чашечку растворимого кофе заварили, потому что сегодня отмечается день рождения растворимого кофе. А, возможно, даже задумались о покупке какого-нибудь красивого букета, потому что отмечается день флориста. Или же заботой о себе построили планы на выходные, заглядывая в будущее. Ну, а сейчас я предлагаю заглянуть в народный календарь, а не в будущее, и посмотреть, что же скажет он нам. В народном календаре сегодняшний день получил имя Ольга Страдница. И страда тут не про страдание, а про страду. 24 июля приходилось на самый разгар жатвы, когда крестьянам было не до отдыха. А второе прозвище – стажары. Так называли звездное скопление. То есть наши, как в современном мире, мы называем плеяды. По яркости этого скопления судили об урожае. А еще Ольгу порой звали сеногнойкой. Если зарядят дожди, свежескошенное сено может подгнить. Вот, как видите, наши предки умели уместить в один день и рабочий, и сельскохозяйственный график, и даже метеопрогноз. Например, из народных примет – теплое и ясное утро к долгой и сухой осени, а обильная роса по утру к хорошей погоде. Ну а совсем скоро, друзья, в середине часа служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из современной жизни нашей страны, в частности Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне.
1: Ай!

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко призывает не топить в бюрократии важные для страны инвестпроекты. В Барановичах намечено строительство пожарного депо в микрорайоне Боровки. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко призывает не топить в бюрократии важные для страны инвестиционные проекты. Об этом глава государства заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, передает Белта. Президент отметил, что реализация намеченного за рубежом разворачивается не так быстро, как требуется, и обозначил то, что мешает ее ускорению. Важно понять, что препятствует. Первое – внутренняя недисциплинированность и бюрократия. Еще один важный аспект – финансовый. Зарубежных партнеров интересуют сборочные производства, сервисные центры. Не во всех случаях достаточно внести в капитал совместных компаний интеллектуальную собственность. Как и Беларуси, странам нужны живые инвестиции, средства для строительства новых предприятий по отечественным технологиям. Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко представил коллективу Министерства лесного хозяйства нового руководителя Сергея Ульдиновича. Президент Беларуси назначил нового главу министерства накануне. За последние годы министерство более уверенно встало на ноги. Был выполнен ряд важнейших направлений. Лес необходимо грамотно и четко убирать, направлять в производственные цели. Мощности позволяют строить перерабатывающие предприятия, такие как целлюлозно-картонный комбинат или интенсивнее заниматься пилением и переработкой сырья силами концерна «Беллесбумпром», выпуская конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью, подчеркнул вице-премьер. Одним из самых важных факторов Юрий Шулейко назвал продажи. Продолжаем выпуск. В Барановичах намечено строительство пожарного депо в микрорайоне Боровки. На данном этапе идет разработка проектно-сметной документации. Об этом рассказал начальник Брестского областного управления МЧС Валерий Рудольф. Развитие инфраструктуры – действенный шаг к укреплению безопасности жизнедеятельности.
2: Микрорайон Боровки идет разработка проектной документации на средства нового подразделения по государственной программе. Этот вопрос надо было решать уже лет 5 назад. И сегодня это уже та потребность, которая действительно является для нас острой. Поэтому я думаю, что следующий год, 27-й начало строительства, и по программе до 28-го года в Боровках новая пожарная группа с количеством до 30 человек и минимум 2-3 единицы боевой техники на улице.
1: До конца этого года на баланс «Горое дело» по чрезвычайным ситуациям в Барановичах поступит автолестница высотой 52 метра. Она предназначена для работы на высотных объектах и может достигать 17 этажа. Это даст спасателям дополнительные мощности для борьбы с огненными происшествиями. Жителям Барановичского региона предлагают присоединиться к международному

0: 16 лет и 18-25. Полуфинал состоится до 20 октября на национальном уровне, где определятся победители от каждой страны. Финал продлится с 20 октября по 20 ноября. Здесь лучших определит международное жюри дистанционным голосованием по пятибалльной шкале. Итоги подведут 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-24. 59-95-24. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможны осадки. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов, вечером 14-17, ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

Возвращаемся в эфир Барановичи FM, с вами на одной волне. И сегодня мы с вами говорим об отдыхе. Вот уже мы стоим на пороге двух прекрасных летних выходных, но не всегда получается почему-то отдохнуть. Вот проходят выходные, и в понедельник мы опять понимаем, что ну почему-то вот не удалось это. Почему же так происходит? А вот есть одна история, которую любят рассказывать преподаватели психологии. Молодой профессор однажды пожаловался своему наставнику. «У меня никогда не получается отдыхать. Даже дома я продолжаю думать о работе». И, знаете, наставник ничего не ответил. Он налил две чашки чая, одну выпил, а вторую оставил стоять на столе. Через несколько часов чай остыл. Наставник улыбнулся и сказал: «Видишь, даже чай не может оставаться горячим бесконечно. А если его постоянно подогревать, то он потеряет вкус. Вот так же и человек. Если все время быть в режиме работы, однажды перестанешь получать удовольствие даже от любимого дела». Конечно, это всего лишь притча, но психологи полностью согласны с ее смыслом. Отдых – это ведь не награда, а необходимая часть хорошей работы. Запоминаем. Поэтому в эти выходные не ругайте себя за какой-нибудь час без телефона или за то, что вы не решаете прямо здесь и сейчас рабочие вопросы, или за то, что просто устроили себе прогулку или дневной сон. Возможно, именно они помогут сделать следующую неделю намного продуктивнее. Ну, а почему бы и нет? Почему бы не относиться к отдыху как к инвестиции? Инвестиция в следующую плодотворную и активную рабочую неделю.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Сегодня мы с вами говорим про отдых и про приближающиеся выходные. Знаете, вот о чем подумала. Как часто выходные проходят так, что потом, спустя какое-то время, даже и нечего-то вспомнить. Вроде отдыхали, а что произошло, как будто бы и не запомнилось это совсем. Кстати, да, интересно, что спустя время мы редко вспоминаем, сколько сериалов посмотрели за выходные. Ну, к примеру, да. Зато прекрасно помним день, когда неожиданно, к примеру, поехали на озеро. Или вечер, когда всей семьей жарили картошку на костре в фольге, и потом ее черную ели, все оставались черными, да? Вот представляете об этом. Или поездку, которая началась со слов «А давайте просто прокатимся». И вот психологи объясняют это очень просто. Наш мозг лучше запоминает эмоции, чем привычные действия. Именно поэтому самые счастливые выходные далеко не всегда самые дорогие. Есть, кстати, исследования, которые показывают, что впечатления делают людей счастливее, чем покупки. Новая вещь со временем становится обычной, а воспоминание может согревать всю жизнь. Поэтому, планируя субботу или воскресенье, или и субботу, и воскресенье, попробуйте задать себе необычный вопрос. Не в контексте «что купить», а «что потом будет приятно вспомнить». Очень возможно, что именно ответ на этот вопрос подарит вам лучшие выходные этого лета. Ну и почему бы выходным вот этой недели не стать лучшими? Думаем, что же принесет нам эмоции, а пока включаем музыку.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 14-17. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Во-во-во, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Привет-привет всем! Баранович FM в эфире на часах 13:10. Сегодня мы с вами говорим про отдых, про те самые выходные, которые приближаются к нам, как же их провести максимально полезно для себя и для своего самочувствия. Кстати, есть интересный парадокс. Мы очень хорошо умеем планировать работу, составляем списки дел, ставим цели, рассчитываем время, а вот про отдых почти никогда не думаем и не планируем его. Кажется, что достаточно просто дождаться выходных, и силы восстановятся самостоятельно, сами собой. Но это не совсем так. Почему же после одних выходных мы возвращаемся в понедельник полными энергии, а после других чувствуем, будто бы и не отдыхали вообще? И вот несколько интересных выводов. Ну, во-первых, самый плохой отдых – это тот, во время которого мы продолжаем думать о работе. Да-да-да, наверняка многие из нас этим грешат. Если каждые 10 минут проверять рабочую почту или мысленно составлять план на понедельник, то мозг так и не переключается. Получается, что выходной есть, а отдыха как такового-то и нет. Во-вторых, исследования показывают, что смена деятельности восстанавливает лучше, чем бездействие. Если всю неделю вы работали за компьютером, организму полезно прогуляться, покататься на велосипеде, поработать в саду или просто пройтись по лесу. А вот если же ваша работа связана с постоянным движением, то тогда вот наоборот. Лучшим отдыхом станет спокойный вечер с книгой или любимым фильмом. Есть еще одно любопытное наблюдение, его называют правилом трех впечатлений. Чтобы выходные запомнились и действительно подарили ощущение отдыха, достаточно добавить в них всего три новых приятных момента. И эти моменты не обязательно должны быть какими-то грандиозными или глобальными. Это может быть какая-то мелочь, но обязательно приятная. Например, сходить в новое кафе, пройтись по незнакомой улице, посмотреть фильм под открытым небом, устроить семейный завтрак на балконе или во дворе, может быть, встретить закат или рассвет, а может быть, даже купить букет полевых цветов или свежих подсолнухов просто так, без повода. Именно новые впечатления помогают мозгу почувствовать, что выходные действительно отличались от рабочих дней. И, кстати, еще один небольшой совет от специалистов по психологии благополучия. Не стремитесь провести идеальные выходные, стремитесь провести свои выходные. Если вам хочется шумной компании, встречайтесь с друзьями. Если мечтаете о тишине, не вините себя за желание остаться дома. Настоящий отдых – это не тот, который красиво выглядит на фотографиях. Это тот, после которого в воскресенье вечером вы чувствуете не усталость, а легкость. Поэтому пусть эти выходные, которые уже вот-вот приближаются к нам, будут не правильными по всем канонам, а именно вашими. Тогда в понедельник вы скажете не «Где же эти мои выходные?», а «Как хорошо, что эти выходные у меня были».

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама.
3: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
4: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
5: Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности на 7 карат. КБ или по телефону плюс 3529-689-77-78.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Баранович и ФМ. И знаете, сейчас хочу рассказать вам одну историю. Наверняка эту историю многие из нас уже слышали и даже не один раз. Но каждый раз, слыша эту историю, ты понимаешь, насколько же важно расставлять приоритеты в том или ином случае. Но обо всем подробнее, обо всем по очереди. Сначала слушаем историю, вспоминаем то, что уже раньше слышали, и соотносим с темой нашего сегодняшнего эфира. Говорим ведь мы про отдых. Итак, сама история. Однажды профессор пришел к студентам с пустой стеклянной банкой. Он положил в нее несколько больших камней и спросил: «Друзья, банка-то полная или пустая?» Студенты ответили: «Конечно же, полная». Тогда профессор насыпал между камнями гальку, потом еще песок, а затем еще налил немного воды и снова спросил: «Ну а теперь банка полная или пустая?» «Полная», и студенты засмеялись. Профессор сказал: «Если сначала заполнить жизнь песком из мелких дел, для главного уже не останется места. Но если сначала положить большие камни, все остальное обязательно поместится». Так вот, эта история давно стала классикой в психологии управления временем, да или вообще приоритетами. И сегодняшний день, сегодня пятница, отличное время, чтобы задать себе вопрос: а что является моими большими камнями в контексте отдыха, или как я хочу провести эти два выходных дня? А что же это те самые большие камни? Возможно, это семья, или здоровье, или друзья, может быть, отдых или путешествие. И вот, друзья, важное напоминание. Не забудьте найти для вот своих этих больших камней место в своих выходных. Конечно, немножко философски, немного сложно, но я оставляю вас наедине с музыкой, чтобы вы переварили эту мысль и обязательно нашли свои большие камни, которые в первую очередь нужно положить в свои выходные.

0: Баранович FM новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Александр Лукашенко провел совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными партнерами, передает Белта. Президент привел в пример договоренность о строительстве в Беларуси целлюлозно-картонного комбината, достигнутую Саманом. Реализация замысла идет недостаточно активно. Необходимо разумно и без излишеств перерабатывать лес, который зреет на корню. Это наше достояние, высказался о важности инициативы глава государства. Кроме того, лидер республики напомнил, что ранее была заложена инвестиционная составляющая в программу действий правительства по развитию сотрудничества со странами дальней дуги и прежде всего Африки на 2026-2030 годы. С Китаем с 1 января вступило в силу соглашение о торговле услугами. Эти документы не должны лежать мертвым грузом, подытожил Александр Лукашенко. В Брестском облсполкоме подвели итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета области за первое полугодие. Как отметил заместитель губернатора Михаил Баценко, общий объем всех товаров и услуг, произведенных в регионе, увеличился на 3,4% по сравнению с 2025. Рост наблюдается по основным направлениям – сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля. По-прежнему в приоритетах здравоохранение, цифровизация управления инфраструктурой, проекты по роботизации производства и модернизации предприятий. Экономическим лидером области среди городов стали Барановичи, обогнав Брест и Пинск. Наш город показал лучшие результаты по выполнению ключевых показателей за 6 месяцев 2026-го. Кроме того, в рамках заседания глава первого региона Петр Пархомчик обозначил ключевую задачу для всех аграриев и руководителей районов – максимальная мобилизация сил и ресурсов для проведения уборочной кампании. Это не просто внутреннее управленческое решение, а четкое и бескомпромиссное требование президента Беларуси, подытожил председатель облсполкома. На Брещине в нынешней пятилетке планируют перевести на пилеты 40 котельных. Из них 15 запустят к началу грядущего осенне-зимнего периода. В Столинском, Лунинецком, Пинском, Малорицком, Брестском, Жабинковском, Кобринском, Ивановском районах. Об этом сообщили в областном предприятии управления ЖКХ. На сегодня в системе жилищно-коммунального хозяйства региона эксплуатируется 37 котельных на спрессованных гранулах. В первой половине 2026 года было использовано порядка 2800 тонн такого топлива, еще 1300 тонн другими организациями. Глава государства нацеливает на планомерный переход на использование древесной щепы для нужд теплоснабжения. Их поставщики – лесохозяйственные предприятия. Растет спрос на пеллеты и у населения, отметили в управлении ЖКХ. В Барановичах за период с 17 по 23 июля свои первые в жизни документы. Свидетельства о рождении получили 18 младенцев. На этот раз гендерная ничья. 9 мальчиков и 9 девочек, сообщила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович. По-прежнему в лидерах первенцы, их 8. Вторые дети сделали счастливее 6 семей. Одна супружеская пара приобрела статус многодетной. И еще одна теперь воспитывает пятерых. В двух семьях появился четвертый малыш. Топ популярных имен составили Василиса, Вера, Арсений и Максим. В число редких попали Екатерина, Марианна, Роман, Кирилл, Владислав. Одной малышке дали древнеримское имя Эмилия, что в переводе с латинского означает «старательная, усердная». К новостям компании. ОАО «Савушкин продукт» приглашает к сотрудничеству грузоперевозчиков с собственным автотранспортом, оборудованным рефрижераторами, для доставки молочной продукции в торговую сеть. Телефон плюс 375-44-779-60-30. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Территория Беларуси во власти неустойчивой погоды. Влажные воздушные массы с Балтики продолжают нести новые порции осадков и удерживать температурный фон немного ниже климатической нормы. Вместе с тем в выходные дождей станет меньше. Ощутимое потепление начнется с воскресенья. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 14-17. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама. Воронежскому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63 89 36.
2: Ами, акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

друзья, на часах 13:53. Это значит, время дневного эфира подходит к своему завершению. И пришло время прощаться. Но напоследок хочется оставить вам одну хорошую мысль. Иногда мы говорим, вот будет отпуск, тогда и отдохну. Но до отпуска могут быть еще целые недели, а может даже и месяца. И жизнь проходит уже сейчас. Поэтому есть хорошее выражение, выходные – это маленький отпуск, который приходит каждую неделю. И, пожалуй, это самая мудрая мысль. Не обязательно ехать далеко, не обязательно тратить много денег. Иногда идеальные выходные – это ароматный кофе утром без будильника, любимая книга, поездка за город или вечерняя прогулка, когда никуда не нужно спешить. Берегите свои выходные, не превращайте их в еще один рабочий день с дедлайнами или какими-то конкретными делами, которые, если вдруг вы не сможете сделать, повиснут над вами тяжелым бременем. Пусть выходные станут временем, когда вы наберете сил, вдохновения и новых впечатлений. И тогда понедельник встретит вас совсем другим настроением. Хороших всем нам выходных, и пусть это лето подарит как можно больше историй, которые однажды захочется рассказать.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможны осадки. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 14-17. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7 карат. По телефону +7 529 689 77 78.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь успешно развивает сотрудничество со странами СНГ. Барановичский район активно готовится к областному фестивалю ярмарки «Дожинки-2026». Об этом и другом подробнее. Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, главы государств сверили часы по вопросам реализации достигнутых договоренностей. С обеих сторон даны необходимые поручения, чтобы наполнить формат отношений стратегического партнерства практическим взаимодействием и конкретными взаимовыгодными проектами. Работа в этом направлении ведется максимально активно, включая инвестиционное сотрудничество в сфере АПК и по многим другим направлениям. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подтвердили необходимость полноформатной реализации утвержденной дорожной карты сотрудничества на 2026-2030 годы, что должно способствовать достижению двухстороннего товарооборота в 2 миллиарда долларов. В Беларуси с 25 июля начнет действовать новый порядок контроля международных автомобильных перевозок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. Документ подготовлен в развитии указа президента о совершенствовании деятельности таможенных органов. В частности, акт дополнен нормами, определяющими порядок контроля в ведомственных пунктах таможенного оформления, в том числе на основе разрешений, выдаваемых в соответствии с международными договорами Беларуси о международном автомобильном сообщении. Глава первого региона Петр Пархомчик провел встречу с директором Национального агентства по туризму Кириллом Машарским. Стороны обсудили выполнение поручений президента по развитию туризма в Беларуси и реализацию соответствующей госпрограммы на 2026-2030 годы. Акцент на возможностях главных визитных карточек Брещины, в том числе речь шла о предстоящем Зубрфесте. Продолжаем выпуск. Барановичский район активно готовится к областному фестивалю ярмарки «Дожинки-2026». Главной локацией праздника тружеников села станет агрогородок «Жемчужный». В этом населенном пункте продолжаются масштабные работы по благоустройству. Обустраиваются придомовые территории, проводится замена инженерных коммуникаций, текущий ремонт Жемчужинского детского сада и средней школы, сельского дома культуры, амбулатории врача общей практики, обновляется дорожное покрытие. В рамках модернизации инфраструктуры для улучшения системы водоснабжения ведется строительство нового водозабора, рассказали в районном ЖКХ. На 86% выполнен запланированный текущий ремонт жилфонда. Два дома украсили выразительные муралы с изображением хлеборобов. Перемены коснулись также расположенной рядом деревни Новая Мышь. Здесь проводится текущий ремонт сельского дома культуры, аграрного колледжа, обустройство спортивной площадки. Преобразилась к предстоящим торжествам и школа искусств. К празднику, который состоится 5 сентября, Барановичская земля будет готова показать богатство края и лучшие примеры сельского благоустройства. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможны осадки. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 14-17, ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможны осадки. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 14-17, ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
2: Горячая, ароматная курочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
1: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
2: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
3: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко поручил активнее задействовать государственный финресурс, чтобы закрепиться на внешних рынках. С 1 августа в Беларуси увеличивается размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко поручил активнее задействовать государственный финансовый ресурс, чтобы закрепиться на внешних рынках. Об этом глава государства заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Президент обратил внимание, что в этом процессе не очень видна роль Национального банка. Глава государства также отметил, что когда речь идет о бюджетных деньгах или резервах, финансисты сразу кивают на производственников, мол, нет всесторонне проработанных бизнес-планов. Говоря о том, что интересует зарубежных партнеров, Александр Лукашенко назвал сборочное производство и сервисные центры. Глава государства отметил, что, например, в Африке в настоящее время получается реализовать относительно небольшие проекты с прямыми белорусскими инвестициями в Нигерии, Зимбабве и Того. В Брестской области 43 работника МЧС помогают аграриям на жатве. Они трудятся комбайнерами, трактористами, водителями. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Брестского областного управления МЧС Валерий Рудольф. Спасатели нацелены помочь труженикам села убрать урожай. Задействованы не только в дежурстве пожарной техники, но и непосредственно в уборке. В Пружанском районе работает брендированный комбайн с логотипами и отличительными знаками. Для них это профильно. Здесь не нужна какая-то дополнительная подготовка, добавил начальник областного управления МЧС. С 1 августа в Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Размеры будут закреплены до 31 января 2027. На первого малыша сумма составит чуть более 1057 рублей. На второго и последующих 1208 рублей 80 копеек. На ребенка-инвалида 1359. В ведомстве отметили, что рост 5,7%. В нашей стране применяется практика, согласно которой перерасчет происходит два раза в год с 1 февраля и 1 августа. И о спорте. Футболисты Барановичей будут оспаривать выход в 1/4 Кубка Беларуси уже на этих выходных, 25 июля. Подопечные Романа Киренкина сыграют на выезде с Сыслочью. Матч 1/8 примет Олимпийский в Минске, начало в 16 часов. К слову, в следующую стадию пробили все дружины высшей лиги, кроме «Нафтана», а также один представитель второго дивизиона из Орши. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
2: Горячая, ароматная курочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
1: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
2: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку «Райоби» за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте «Удачник Бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30, в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. В колледжах Беларуси проходит вступительная кампания. На полях Барановичского района собирают урожай и награждают лучших аграриев. Об этом и другом подробнее. Инвестпроект Беларуси и Китая включает около 80 проектов, суммарная стоимость которых оценивается в 5 миллиардов долларов. Об этом в ходе совещания у президента, посвященного реализации ключевых международных инвестпрограмм, сообщил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков. Он детализировал структуру этих вложений, разделив их на несколько категорий, и пояснил, что сотрудничество охватывает не только договоренности внутри республики, преимущественно на базе индустриального парка «Великий камень», но и партнерские инициативы в третьих странах, а также ряд объектов непосредственно на территории КНР. Было объявлено динамичное появление новых совместных планов на фоне объявленных в 2026 и 2027 годов промышленной кооперации, заявил Николай Снопков. Уборочная кампания в Барановичском районе в самом разгаре. Идет активная сборка рапса. Работы впереди еще много, но успехи уже есть. Сегодня лучшим аграриям вручали заслуженные награды. Чествовали тружеников прямо в поле, на месте главной битвы за урожай. Рекордную цифру в 1000 тонн молочного зерна преодолел первый в районе семейный экипаж Дмитрия и Дианы Тукай из Крошина. Вот уже четвертый сезон. Отец и дочь вместе принимают участие в жатве. Во время учебного года Диана Дмитриевна – учитель истории в Русиновской средней школе, а летом – помощник комбайнера. Женщина за штурвалом сельхозтехники – не редкость в Барановичском районе. На данный момент таких смелых уже четверо. Любая профессия по плечу, особенно если рядом родной человек, который поддержит и морально, и физически, отметила Диана Тукай.
2: Я считаю то, что в нашей стране любая профессия по плечу именно для женщин. Не бывает тяжелых профессий, не бывает легких. В любом случае, все можно взять в свои руки. Учитывая то, что я работаю в семейном экипаже со своим папой, мне кажется, то, что мне повезло больше, чем кому-либо. Всегда поддержка моральная, физическая, все в лучшую сторону. Мы закончили уборку ячменя. Сейчас мы убираем рапс. Результаты у нас хорошие, потому что мы работаем слаженно. Самое главное, чтобы нас не подводила, конечно же, погода и наша техника. Если все будет хорошо с этим, то у нас, соответственно, тоже.
1: Слова благодарности за труд и преданность земле прозвучали в адрес еще одного лидера. Водитель МАЗа Вячеслав Трус перевез 2000 тонн зерна. Совсем недавно его чествовали с 1000, и вот вновь новый успех. К слову, выдающиеся результаты механизатор предприятия «Крошин» демонстрирует третий год подряд. Главный приоритет в работе – не погоня за объемами, а своевременная уборка урожая. Без потерь и спешки, подчеркнул Вячеслав Трус.
3: Самое главное – вовремя убрать урожай, а показатели – это уже второстепенные. Ну, получится больше – хорошо, не получится – тоже хорошо. Конечно, хотелось бы, чтобы погода всегда была хорошая во время уборки. Наверное, чтобы техника не подводила.
1: Поздравить передовиков приехали глава Барановичского районного совета депутатов Алексей Еременко, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось, а также руководство хозяйства «Крошин» и председатель районной профсоюзной организации работников АПК Илона Поздняк. Они поблагодарили аграриев за достойные результаты, пожелали здоровья, новых побед и щедрых гектаров. Комбайнерам и водителю вручили дипломы и ценные подарки. Продолжаем выпуск. Время определиться с будущей профессией. В колледжах Беларуси проходит вступительная кампания. От строительства и машиностроения до легкой промышленности и ресторанного бизнеса. Выбор у абитуриентов солидный. В топе рабочих специальностей – каменщик, столяр, плотник, мостовщик, электрогазосварщик. Востребовано и все, что связано с железнодорожным делом. Напомним, прием СУЗы после 9 классов для поступающих на бюджет продолжается до 3 августа включительно. Для тех, кто выбрал платную форму обучения до 10 числа. Всего в этом году учреждения среднего специального образования по всей стране зачислят свыше 68 тысяч учащихся. К новостям компаний. Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома ежедневно организует оплачиваемые временные работы в организациях Барановичского района. Оплата производится ежедневно в денежной форме. Доставка к месту работы и обратно организуется транспортом управления. За информацией обращаться по адресу Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 4 и 5. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Двухместная палатка всего за 29,90.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20. В магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

Добрый день, мы снова выходим на исходную. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно, строго в порядке очереди провести смс-викторину, разыграть вкусный подарок, ну а также немного поговорим про футбол и музыку из грядущей субботней подборки нашей песни. Но прежде давайте освежим памяти на календарной странице. 24 июля, пятница, поэтому пожелаю вам хорошего вечера и настроения. Следующие два часа времени делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся перейти в игровую рубрику «Брейнсторм».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033 660 28 28.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7 29 687 78.
5: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Телефон рекламной службы 60 36 36.
8: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донор Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донор Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донор Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улицы Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-4615. 548-4615.
1: Брейнсторм.
0: Нехитрые правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 24 июля в 1938 году, в продажу поступила первая партия самого известного в мире бренда растворимого кофе, благодаря которому этот напиток и обрел свою популярность. Как вы думаете, о какой известной марке идет речь? Вариант первый – Якобс, вариант второй – Нескафе, и вариант третий – Карт Нуар. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 24 июля в 1938 году, в продажу поступила первая партия самого известного в мире бренда растворимого кофе, благодаря которому этот напиток и обрел свою популярность. О какой марке идет речь? Вариант первый – Якобс, вариант второй – Нескафе и вариант третий – Карт Нуар. Предлагаю довериться интуиции, просто наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
2: Курочка гриль, нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурман.
1: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
2: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут и ваш заказ готов.
3: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
4: Барановичскому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
5: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей.
6: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется марка растворимого кофе, благодаря которой этот напиток, собственно, и стал популярным. Первая партия товара вышла именно в этот день, 24 июля 1938 года. Это Nescafé, как некоторые из вас догадались, крупнейшая в мире торговая марка растворимого кофе компании Nestlé. Название Nescafé является комбинацией двух слов Nestlé и кафе, простенько так. Еще в 30-х годах Бразилия обратилась к Nestlé с просьбой найти способ хранения и промышленной переработки кофейных зерен. В течение многих лет Бразилия сталкивалась с проблемой перепроизводства зеленого кофе. Ежегодно огромные запасы пропадали из-за отсутствия технологии переработки и хранения зерен после сушки и первичной обработки. Макс Моргенталер руководил проектом. Он и его коллеги по заказу в течение 7 лет искали способ создать кофейный кубик, который бы сохранял все свойства кофейных зерен и мог выдерживать длительное хранение, затем превращался бы в напиток путем добавления воды. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6146. Поздравляем, ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донор Рум» за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15, 548-46-15.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30, в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Президент поздравил коллектив и ветеранов Савушкина продукта с предстоящим 50-летием предприятия. Областной лагерь «Форум Прибужье» стартовал на Брещине. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов Савушкина продукта с предстоящим в этом году юбилеем – 50-летием. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Полвека – это не просто круглая дата, а целая эпоха – от строительства Брестского молочного комбината до создания одного из крупнейших производителей молочной продукции в восточноевропейском регионе СНГ, говорится в послании. Президент подчеркнул, достижения предприятия получают высшее признание, а присвоение государственного знака качества является заслуженной наградой за неустанный поиск и новаторство. Александр Лукашенко подчеркнул, что и 5 десятилетий назад, и в настоящее время успех первого молочного бренда страны определяют люди, преданные своему делу. Президент убежден, что флагман отечественной молочной отрасли будет покорять новые вершины, укреплять продовольственную безопасность страны и ее авторитет на международной арене. Белорусские туристы проявляют серьезный интерес к посещению событийных мероприятий, дворцов и замков. Об этом сообщил директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. В Бресте сегодня обсудили выполнение поручений главы государства по развитию туризма и ход реализации профильной программы на 5-летку. В центре внимания расширение возможностей юго-западного региона, строительство объектов и появление новых локаций. Пользуется популярностью Ружанский дворцовый комплекс, где продолжаются работы по реставрации и консервации. Косовский дворец. Нынешней осенью в Беловежской пуще проведут Зубрфест. Он задумывается как многопрофильный ивент, рассчитанный на разные целевые группы. В программе мероприятия для семейного отдыха, музыкальный фестиваль, спортивное состязание, дискуссионные площадки для ученых. Продолжаем выпуск. Даже в самых сложных ситуациях они действуют смело, решительно и результативно. День пожарной службы отметит Беларусь 25 июля. В эти дни люди, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради спасения людей в огненных ЧАЭС, принимают слова благодарности. В Барановичах торжественные мероприятия начались с традиционного молебна. Ритуал освящения, окропив технику горы отдела, провел клирик храма Жон Мироносец иерей Андрей Куш. Торжественное награждение работников МЧС собрало руководство города и района, личный состав, ветеранов, учащихся военно-патриотического клуба «Феникс» на торжественном собрании по случаю профессиональной даты. Вручили грамоты и адресовали теплые слова огнеборцам заместитель председателя городского исполнительного комитета Александр Козека и замглавы района Михаил Борисевич. Очередные специальные звания присвоены тем, кто ежедневным трудом доказывает преданность делу. За достижение высоких показателей лучшие получили нагрудные знаки Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Выдатник», грамоты и благодарности ведомства. Как отметил начальник горрайотдела Виталий Стукачев, в Барановичском ГРУЧС несут службу настоящие герои, готовые прийти на помощь по первому тревожному звонку. Своей самоотверженной работой они заслужили авторитет и искреннее уважение жителей региона. Кульминацией стало открытие арт-объекта «Стилизованный фонарь МЧС» в форме пожарной каланчи. Автор идеи и создатель – капитан внутренней службы, начальник дежурной смены пожарной аварийно-спасательной части номер 3 Андрей Антонов. Конструкция служит символом готовности подразделений в любую минуту прийти на помощь. Областной лагерь «Форум Прибужье» стартовал на Брещине. Молодежь Барановичского района отправилась покорять вершины состязаний и окунуться в атмосферу дружбы и знакомств. На протяжении 3 дней на живописном берегу водохранилища «Остров» в Ляховичском районе традиционное событие объединит порядка 400 активных и талантливых ребят. Сегодня состоялось торжественное открытие. Развернутся спортивные, интеллектуальные, творческие поединки. Намечены состязания по волейболу, поднятию гири, дартсу, технике велосипедного туризма, сплавы на байдарках. Пройдут открытые диалоги, плиц, турниры и квиз, творческие конкурсы и культурные мероприятия. Это отличная возможность для работающей молодежи проявить свои лидерские качества. По итогам будет сформирована команда, которая представит первый регион на республиканском спортивном фестивале. К слову, в минувшем году на вершине пьедестала оказалась команда Барановичей, а состав Барановичского района замкнул тройку победителей. В этом году дружины снова настроены на высокие результаты. К новостям компании. Производственный филиал УАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80163-5995-23. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: В ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. Влажная воздушная масса с Балтики продолжит нести новые порции дождей и удерживать температурный фон немного ниже климатической нормы. Вместе с тем, в выходные воздух начнет прогреваться и дождей станет меньше. По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

возвращаемся в студию после небольшой музыкальной паузы. Все еще пятница. Размеренно продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся радовать слушателей музыкой, рубриками и приятными вкусными поощрениями. В этом часе планируем прочесть свежие футбольные новости, ну и немного расскажем про грядущий субботний выпуск проекта «Наши песни». Но сначала напомню вам о том, что сегодня 24 июля на календарной странице танцевальный проект «Холли Молли» открыл новый музыкальный час, и далее плейлист разгонит певица Хлои. А наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречались азербайджанский Карабах и болгарский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе имени Тофика Бахрамова в городе Баку и завершилась в ничью со счетом 0-0. Ответная встреча пройдет на следующей неделе, 30 июля. Игра состоится на стадионе Василевский в столице Болгарии. Известный немецкий специалист Юрген Клопп возглавил сборную Германии. Об этом было объявлено официально на сайте немецкого футбольного союза. Срок соглашения специалиста с национальной сборной будет рассчитан до 2030 года. Напомним, сборная Германии покинула чемпионат мира 2026 года после поражения в 1/16 финала от национальной команды Парагвая по итогам серии послематчевых пенальти. После этого пост наставника немецкой команды покинул Юлиан Нагельсман. Последним местом работы Юргена Клоппа в роли главного тренера был английский Ливерпуль. После этого он работал в структуре Red Bull на руководящей должности. Новый главный тренер мадридского Реала Жозе Мауриньо хочет продать полузащитника Рильена Чуамини в Манчестер Юнайтед, чтобы профинансировать трансфер лучшего игрока чемпионата мира 2026 года Родри. Об этом сообщает издание Sun. По данным источников, Ман Юнайтед запросили информацию о 26-летнем французе, который оценивается в 79 миллионов евро. В приобретении заинтересован главный тренер «Красных дьяволов» Майкл Каррик. Ранее клуб уже подписал двух полузащитников Андрея Сантоса и Юри Тильманса. Сообщается, что Реал отчаянно пытается подписать Родри из Манчестер Сити. Его действующий контракт с горожанами истекает через 12 месяцев. На сегодня не вынесено интересных поединков. Еврокубки вернутся в следующий вторник, а на выходных предсезонные товарищеские матчи. В августе возвращаются ведущие европейские чемпионаты, в том числе английская премьер-лига, поэтому некоторые игры постараемся выделить отдельно, не пропустите.

0: Баранович ФМ.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.

В рубрике «Неформат» по пятницам принято анонсировать грядущий выпуск программы «Наши песни». Она выходит по субботам с 6 до 7, и в ней мы обычно знакомимся с наиболее интересными новинками, которые вышли за неделю. Сегодня не станем делать исключение из правил и вспомним легендарный английский коллектив под названием «Spiral Carpets», который едва ли не в одиночку открыл совершенно новый музыкальный жанр «Мэтт Честер». Группа несколько раз пыталась сойти со сцены и всегда возвращалась. Новый альбом коллектива послушаем уже в 2027 году. Пока новый трек, и так Inspiral Carpets, свежий сингл «There is a better way». Делайте громче.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. Сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Екатерина Ярмолик. Добрый вечер. Александр Лукашенко поручил активнее задействовать государственный финансовый ресурс, чтобы закрепиться на внешних рынках. Об этом глава государства заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Президент обратил внимание, что в этом процессе не очень видна роль Национального банка. Глава государства также отметил, что когда речь идет о бюджетных деньгах или резервах, финансисты сразу кивают на производственников, мол, нет всесторонне проработанных бизнес-планов. Говоря о том, что интересует зарубежных партнеров, Александр Лукашенко назвал сборочное производство и сервисные центры. Глава государства отметил, что, например, в Африке в настоящее время получается реализовать относительно небольшие проекты с прямыми белорусскими инвестициями в Нигерии, Зимбабве и Того. Глава первого региона Петр Пархомчик провел встречу с директором Национального агентства по туризму Кириллом Машарским. Стороны обсудили выполнение поручений президента по развитию туризма в Беларуси и реализацию соответствующей госпрограммы на 2026-2030 годы. Акцент на возможностях главных визитных карточек Брещины, в том числе речь шла о предстоящем Зубрфесте. Уборочная кампания в Барановичском районе в самом разгаре. Идет активная сборка рапса. Работы впереди еще много, но успехи уже есть. Сегодня лучшим аграриям вручали заслуженные награды. Чествовали тружеников прямо в поле, на месте главной битвы за урожай. Рекордную цифру в 1000 тонн намолоченного зерна преодолел первый в районе семейный экипаж Дмитрия и Дианы Тукай из Крошина. Вот уже четвертый сезон. Отец и дочь вместе принимают участие в жатве. Во время учебного года Диана Дмитриевна – учитель истории в Русиновской средней школе, а летом – помощник комбайнера. Женщина за штурвалом сельхозтехники – не редкость в Барановичском районе. На данный момент таких смелых уже четверо. Любая профессия по плечу, особенно если рядом родной человек, который поддержит и морально, и физически, отметила Диана Тукай.
2: Я считаю то, что в нашей стране любая профессия по плечу именно для женщин. Не бывает тяжелых профессий, не бывает легких. В любом случае все можно взять в свои руки. Учитывая то, что я работаю в семейном экипаже со своим папой, мне кажется то, что мне повезло больше, чем кому-либо. Всегда поддержка моральная, физическая, все в лучшую сторону. Мы закончили уборку ячменя, сейчас мы убираем рапс. Результаты у нас хорошие, потому что мы работаем слаженно. Самое главное, чтобы нас не подводила, конечно же, погода и наша техника. Если все будет хорошо с этим, то у нас, соответственно, тоже.
1: Слова благодарности за труд и преданность земле прозвучали в адрес еще одного лидера. Водитель МАЗа Вячеслав Трус перевез вторую 1000 тонн зерна. Совсем недавно его чествовали с первой 1000, и вот вновь новый успех. К слову, выдающиеся результаты механизатор предприятия «Крошин» демонстрирует третий год подряд. Главный приоритет в работе – не погоня за объемами, а своевременная уборка урожая. Без потерь и спешки, подчеркнул Вячеслав Трус.
3: Самое главное – вовремя убрать урожай, а показатели – это уже второстепенные. Ну, получится больше – хорошо, не получится – тоже хорошо. Конечно, хотелось бы, чтобы погода всегда была хорошая во время уборки. Наверное, чтобы техника не подводила.
1: Поздравить передовиков приехали глава Барановичского районного совета депутатов Алексей Еременко, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось, а также руководство хозяйства Крошин и председатель районной профсоюзной организации работников АПК Илона Позняк. Они поблагодарили аграриев за достойные результаты, пожелали здоровья, новых побед и щедрых гектаров. Комбайнерам и водителю вручили дипломы и ценные подарки. Продолжаем выпуск. Барановичский район активно готовится к областному фестивалю ярмарки «Дожинки-2026». Главной локацией праздника тружеников села станет агрогородок «Жемчужный». В этом населенном пункте продолжаются масштабные работы по благоустройству. Обустраиваются придомовые территории, проводится замена инженерных коммуникаций, текущий ремонт Жемчужинского детского сада и средней школы, сельского дома культуры, амбулатории врача общей практики, обновляется дорожное покрытие. В рамках модернизации инфраструктуры для улучшения системы водоснабжения ведется строительство нового водозабора, рассказали в районном ЖКХ. На 86% выполнен запланированный текущий ремонт жилфонда. Два дома украсили выразительные муралы с изображением хлеборобов. Перемены коснулись также расположенной рядом деревни Новая Мышь. Здесь обновляют сельский дом культуры, аграрный колледж и обустраивают спортивную площадку. Преобразилась к предстоящим торжествам и школа искусств. К празднику, который состоится 5 сентября, Барановичская земля будет готова показать богатство края и лучшие примеры сельского благоустройства. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
5: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
6: Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».
2: Приветствую вас, дамы и господа, в эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.0 FM, с вами Саша Чайка, и сегодня мы отправимся в музыкальное путешествие, в котором каждая история станет теплым воспоминанием. И начнем с композиции Фреда Эстера, легендарного исполнителя и танцора. «Let's call the whole thing off» наполнена игривым духом и остроумными диалогами, отражая комичные недоразумения в отношениях, заставляющие улыбаться и задумываться о том, как мелочи порой могут влиять на любовь. Приглашаю послушать эту композицию, раскрывающую тонкости отношений, и позволить ей напомнить о том, как важно сохранять легкость и юмор в любых ситуациях.

мелочи могут стать причиной серьезных недопониманий, но настоящая любовь способна преодолеть любые преграды. Фред Астер начал свою карьеру в детстве, выступая на сцене вместе с сестрой в бродвейских мюзиклах и на протяжении нескольких десятилетий продолжал удивлять зрителей, сочетая танец и музыку в незабываемых номерах. Работая над «Let's Call the Whole Thing Off», Фред часто шутил с коллегами о том, как мелкие различия могут привести к большим спорам, и это чувство легкости и юмора отразилось в каждой строчке. А следующая композиция наполняет оптимизмом, призывая смело встречать жизнь с танцами и музыкой, несмотря на все ее вызовы. Дорис Дэй с ее выразительным голосом объединяет элементы поп-музыки и традиционного джаза, создавая композиции, передающие тепло и искренность исполнения. «Let's Face the Music and Dance» наполнена жизнеутверждающими нотами, призывая смело смотреть в лицо жизненным вызовам и находить что-то приятное в каждом моменте. Приглашаю послушать эту мелодию и позволить ей напомнить о том, что даже в трудные времена стоит находить возможность танцевать под ритмы жизни.

0: место, где сердце находит покой и радость, независимо от расстояний. Генри Холл стал популярным в 30-е годы, когда его музыкальная карьера стремительно взлетела благодаря выступлениям с оркестром. Его умение создавать атмосферу уюта сделало его культовой фигурой, чьи мелодии до сих пор вызывают ностальгию. Работая над «Home», Генри черпал вдохновение из своих собственных воспоминаний о детстве и родных местах, и это чувство глубокой привязанности отразилось в каждой строчке. А следующая композиция пронизана атмосферой меланхолии, передавая ощущение грусти и разочарования, знакомое каждому, кто хоть раз чувствовал свое сердце разбитым. Билли Холидей объединяет джазовые и блюзовые элементы, создавая атмосферу, полную переживаний и искренности. «Good Morning Heartache» пронизана печалью и размышлениями, когда утро приносит воспоминания об утраченной любви. Приглашаю послушать эту мелодию и позволить ей напомнить о том, как важно проживать и принимать свои чувства.
1: Good morning, heartache. You old gloomy say. Good morning, heartache. Thought we said goodbye last night.

Красота мгновений и нежность воспоминания любви остаются с нами, даже когда солнце заходит за горизонт. Мелоди Гарда начала свою карьеру после того, как столкнулась с серьезными трудностями, включая потерю слуха, что только усилило ее стремление к самовыражению. Способность Мелоди соединять музыкальные жанры привлекла внимание публики и критиков, сделав ее одной из самых ярких звезд джаза. Работая над «Sunset in the Blue», Мелоди часто сидела на берегу во время своих путешествий, наблюдая за закатом, и это чувство спокойствия и красоты отразилось в каждой ноте. А следующая композиция окутывает нежными мечтами и романтическими фантазиями, передавая чувство безграничной любви и тоски по тому, кто занимает все мысли и сердце. Эл Боули объединяет джазовые и эстрадные элементы, создавая мелодии, вызывающие теплые воспоминания. «All I Do Is Dream of You» наполнена сладкой меланхолией, передавая эмоции бесконечных мыслей о любви. Приглашаю послушать эту мелодию и погрузиться в мир нежных переживаний.

0: Даже простое привет может стать мостом между сердцами. Джонни Хартман долгое время оставался в тени, пока его талант не был замечен великими музыкантами, а его сотрудничество с Джоном Колтрейном стало поворотным моментом в карьере, открыв двери к широкой аудитории и признанию. Работая над «I Just Dropped By To Say Hello», Джонни вдохновлялся простыми, но глубокими моментами общения, напоминавшими ему о важности поддержания связи и выражения своих чувств. А следующая композиция рассказывает о смелом и уверенном человеке, который привносит в жизнь окружающих радость и вдохновение. Рой Браун, обладая мощным голосом и заразительной энергией, стал первопроходцем ритм-н-блюза, сочетая элементы свинга и блюза. «Мари Мэри Мэн» — это повесть о харизматичном герое, вдохновляющем окружающих своей жизненной силой. Приглашаю послушать эту мелодию и позволить ей поднять настроение и зарядить позитивом.
1: Well, I'm a mighty, mighty man, young and I'm in my prime. Yeah!

in my prime. Well, when you want me, holler, I'll be there.

Жизнь полна ярких воспоминаний о красоте и сложности любви. Джон Колтрейн, один из самых влиятельных саксофонистов в истории джаза, начал свою карьеру в оркестре Дюка Эллингтона, где быстро завоевал признание благодаря своей виртуозной игре. Его стремление к самосовершенствованию привело к созданию множества инновационных техник, оказавших значительное влияние на развитие джаза в целом. «Lush Life» была написана Билли Стрейхерном в его юные годы, когда он мечтал о роскошной жизни, но сталкивался с реальностью одиночества и разочарования. А перед тем, как попрощаться, хочу оставить вас с одной легкой композицией, рассказывающей о мечтах и надеждах, которые могут сделать жизнь ярче и интереснее. Бинг Кросби стал одним из первых, кто начал использовать микрофон и внедрять элементы разговорного стиля в свои исполнения. «Swinging on a Star» рассказывает о том, как мечты могут привести к удивительным возможностям и сделать жизнь по-настоящему волшебной. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать завершающим аккордом нашего вечера и вдохновить на стремление

0: You could be swinging on a star.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
2: Горячая, ароматная корочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
1: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
2: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
3: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

Но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Богдановичи FM. Наше радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.
0: Барановичи FM. Наше радио.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.
0: Баранович FM.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».